0: Анауинь FM.
1: Гостей!
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,